0: Son las 8 y 31 minutos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».